0: Все будет жить бэд. Все будет жить.
1: Знижка до 30% на Оресепт та Оресепт Herbal Kits в аптеках подорожних.
2: Спонсор показу – нерухомість.

0: Что тебя снова тут?
1: Ставка КФК, шматча, Хеймас, это топ-подача, футбол, баскет, бокс, хоккей, Gigi Bet, завжди good games.